0: voice in duet in Russian.
1: Gräz, gräz, чудная гряз, лучше средства, как кожная мазь. Так возьми свою даму.
0: Follow me, follow.
1: И поведи ее в яму.
0: Down to the hollow.
1: И там мы окунемся в чудную гряз.
0: There to improve our cultural relations.
1: Now, oh, on the mind again. On the face of that river.